0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Еще.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз,

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мое ограничение 16+.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: «Комета». Первое чеховское радио.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возрастное ограничение 16+.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета.
1: What do you mean my cards been declined? Try to

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Полиция Чеховского района, 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника.

0: утопленника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина – город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже. Не будем терять время.
6: Телефон 8-966-328-05-25.
7: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: Комета. Первое чеховское радио.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626

0: 8-903-626-4. 8-903-626-4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первая чеховская радио.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16.
3: «Комета». Первое чеховское радио.

0: слышать. Комета. Радио. Радио. Комета. 92.6 FM. Комета. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Я с вами буду до 14.00 сегодня. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Мы почитаем ваши заявки, поздравления, пожелания, а также заглянем в наш радиокалендарь, посмотрим какие-нибудь новости, возможно, положительного толка. Поэтому присылайте ваши заявки, приветы, пожелания через обычный смс, мессенджер Макс по телефону 8-916-244-00-44. Ну, если кто-то позвонит в прямой эфир, то заявка будет выполнена еще быстрее. Ирина Дубцова и Дим Билан начинают наш концерт. Далее реклама и, естественно, в приоритете ваши заявки, поздравления и пожелания.
0: Рабочий полдень

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. 12:30 практически на часах. И у меня есть новость на тему здоровья от звезды. Сейчас буквально вот проходил фестиваль «Новая волна». И Игоря Саруханова там заметили. Заметили в том, что у него изменился внешний вид, то есть он похудел на 11 килограмм. И по признанию самого музыканта, его трансформация вызвана не эстетическими, так сказать, целями, а заботой о здоровье. В общем, в принципе, не переедайте, не ешьте, контролируйте, так сказать, свой сахар, так сказать, не увлекайтесь слишком жирной пищей, да, и Саруханов отметил, что лишний вес создает нагрузку на организм, особенно на сердце. Певец подчеркнул, что высокая масса тела почти всегда сопровождается проблемами с артериальным давлением и, как я сказал, уровнем сахара в крови. Совершенно точно. Вот, поэтому Игорь Саруханов прямо сейчас. Дальше, естественно, композиции будут из нашего трек-листа. Если у кого-то есть желание прислать свой трек в наш плейлист «Радио Комета» 92.6 FM Чехов, программу «Рабочий полдень», милости просим. Поэтому с удовольствием буду играть ваши заявки до 14.00. Вот, поэтому Игорь Саруханов и далее по списку, а также по вашему списку, который вы мне пришлете в студию. Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А. А второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
6: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Радио Комета 92.6 FM.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень плавно отбивает первый час, 12:55 практически на часах. И у меня еще одна есть новость на тему здоровья. Король Великобритании Карл III открыл самую длинную в мире непрерывную прибрежную тропу. Ну, в общем, в восточном графстве Сассекс, где, ну, в общем, он дал старт новому туристическому проекту и прошел по этой тропе 4 километра и 300 метров. Вот интересно, а была ли там Камила Паркер-Боулс с ним? Возможно, и была. То есть пешие прогулки, они полезны как и взрослым, так и детям. В общем, на самом деле, да. И, значит, скалы там, 7 сестер были. В общем, он решил, так сказать, популяризировать этот маршрут, поскольку вот эти скалы он видел только с моря когда-то, да. И тут он решил, так сказать, прогуляться, пройтись. И вот этот пеший маршрут, я думаю, что вполне всем пошел на пользу. В общем, проект реализован, так сказать, в знак признания многолетней деятельности короля в сфере защиты окружающей среды. Ну, тут приплетут все, что хочешь, короче, да. Вот. Но его главная задача — сделать уникальный природный ландшафт Великобритании доступнее для жителей и туристов, а также популяризировать пешие прогулки и отдых на природе. Ну, что могу сказать? Добрый час. Ему 77 лет, да. В общем, человек он пожилой, да. Но на самом деле тогда мы песенку заведем, но только не Dancing King король, не танцующий король, а танцующая королева. Посвятим ее, так сказать, всем женщинам, в том числе и Камиле Паркер-Боулс. Дальше у нас реклама, точнее не реклама, а новости, да. А потом будут, соответственно, ваши заявки, приветы, пожелания в следующем часе. 8-916-244-00-44. Группа АБА заканчивает этот эфир.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Ну, мне редактор подсказывает о том, что новости все лежат сегодня на мне, поэтому сегодня только будет анонс передач. И до встречи в следующем часе. 8-916-244-00-44.
1: 13 часов.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: слышать. Комета. Радио Комета.
1: 92.6 FM.
0: Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Но поскольку новости, так сказать, легли на меня, то ладно. Начнем тогда с хорошей новости музыкальной. 16 октября телеканал Муз-ТВ громко отпразднует свой юбилей в грандиозном шоу на спортивной арене ЦСКА-Арена с прямой трансляцией в эфире. Что я хочу сказать про Муз-ТВ, да? Муз-ТВ изначально начал вещать в мае 96 года, да, я вот помню эти, соответственно, передачи в начале, да. Сначала, так сказать, канал вещал не круглосуточно, но потом, когда он перешел на спутниковое вещание, естественно, клипы стали крутить буквально круглые сутки 24/7. Естественно, появились новые ведущие. Там, соответственно, мы помним Леру Кудрявцеву. Кого еще? Аврору помним, Александра Пряникова помню, Оскара Кучеру помню, Машу Малиновскую помню. В общем, вот этих все ведущие уже легендарные уже ведущие, которые сделали себе имя. Вот. Поэтому Муз-ТВ, конечно же, канал пользуется до сих пор большой популярностью. И, естественно, наших клипов там более чем предостаточно. Мне кажется, даже больший процент нашего контента, чем зарубежного. Поэтому, в принципе, выходили даже специальные DVD-диски и видеокассеты с клипами телеканала Муз-ТВ. Поэтому, если у кого-то есть, ну, в принципе, то вы обладатели такого раритета. Ну, естественно, с июня 2003 года началась выдаваться премия Муз-ТВ отдельная, да, концерты проходили, и звезд туда приглашали эстрады зарубежных самых лучших. Мне там повезло, соответственно, опять там встретиться во второй раз с Кэти Перри, с которым мы встретились с Сан-Ремо, поэтому было приятно опять пообщаться, буквально там 5 минут, и фотографию получить. В общем, Муз-ТВ, конечно же, наш отечественный канал очень крутой. Что касается музыки, то я думаю, что хотел бы предложить вам композицию «Туда» Михея Джуманджи. Это музыкальное видео пользовалось в свое время и трек большим успехом, поэтому Михей Джуманджи, далее реклама, 8-916-244-00-44. Телефон прямого эфира.
0: Рабочий полдень на Комете. Рабочий полдень. Радио Комета. Реклама.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель –

0: для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина – город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество. Проверенное время.
0: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября. Встречаемся в «Шарк».
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

свиньи. Не взлететь виной книги и забыть.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов. Улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте Йо-бидайобе. Йоби.ру или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.
2: Hi, this is Alma Davis of the CNC Music Factory, and you're listening to Igor, Radio Comedia Chekhov, 92.6 FM.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио Комета. Рабочий полдень. Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
0: Реклама.

0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Комета. Первая чеховская.

0: Конец. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Но вот новость такая. С Нового года сначала в российских школах продолжат заменять обычные звонки музыкальными композициями. Проект «Мелодия вместо звонков» с 1 сентября будет действовать во всех регионах страны. Ну вот, например, вот такая песня будет, например, звучать.

Ну, вот так вот позитивно, да. Ну, посмотрим, как это будет работать. Но в Бразилии, пишут, 37-летняя Аманда Оливейра осуждена на 1,5 года за мошенничество. Она там где-то пыталась, где-то, так сказать, проще говоря, пристроиться в приемных семьях и выдавала себя за несовершеннолетнюю девочку, хотя ей 37 лет, представляете, проживая в приемной семье, скрывая свой настоящий возраст благодаря тщательно разработанной схеме. В общем, смогла убедить органы опекунов, что является ребенком, бежавшим от жестоких родителей, да, но если она какая-нибудь вообще лилипутка, то, может быть, оно так и есть. Наверняка вот как-то вот, наверное, ее внешние данные и возраст трудно было определить. В общем, так вот она, соответственно, людей и обманывала. Ну, а я закончу, соответственно, бразильской группой Каома. Всем хорошей недели начала, доброго здравия. С вами был Игорь. Пока-пока. Я буду с вами в среду и в рабочий полдень вечерним чехлами. Все. На сегодня все. Доброго здравия. Всем пока. И хорошего настроения с Радио Комета.

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Этот голос. Искусственный интеллект.

0: Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный

0: akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92,6 FM. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Размер страховой пенсии зависит от трудового вклада человека. Об этом ТАСС заявил председатель Социального фонда России Сергей Черков. Он рассказал, что на выплаты влияют стаж, сумма страховых взносов, перечисляемых с зарплаты, а также нестраховые периоды. Кроме того, выплаты увеличиваются при достижении 80-летнего возраста и при наличии инвалидности. Черков напомнил, что сейчас пенсия рассчитывается в автоматическом режиме. Система полностью оцифрована. До этого депутат Госдумы Алексей Гавырин напомнил, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в число которых входят оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В случае отсутствия такого режима нужно ограничивать соцсети для использования детьми. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. На мой взгляд, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если таких режимов нет, значит, нужно ограничивать соцсети, сказала она. Ким считает, что детям до 14 лет нельзя свободно пользоваться соцсетями, поскольку у ребенка

0: человека еще нет критического мышления, чтобы отфильтровать общение. И в завершении выпуска: в современную моду постепенно возвращаются узкие брюки, однако они не станут полноценной заменой широким моделям, а альтернативным вариантом. Об этом газете «Известия» рассказала международный фэшн-стилист Александра Левитина. Подиумный контекст отражает не замену одного силуэта другим, а их сосуществование. Коммерческий потенциал прилегающих моделей объясняется тем, что потребителю не придется менять весь гардероб, подчеркнула эксперт. По ее словам, достаточно будет заменить объемный элемент более узким, после чего можно сочетать его с уже имеющимися жакетами, рубашками и верхней одеждой. Стилист объяснила, что после долгого доминирования одного конкретного визуального кода возникает усталость от него. Затем возрастает спрос на контраст и индивидуальность. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания.

0: умеренные пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Бонус. Радио Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: 92,6 FM. Первые в Чехове.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования, которая должна стать альтернативой Болонской системе, об этом сообщает газета «Известия». Реформа уже пробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов, в том числе МАИ, МИСИС и МПГУ. Новая система предполагает отказ от традиционного разделения на бакалавриат и магистратуру и более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую модель планируется не позднее 30-го года. Размер ежемесячной денежной выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня» в 2026 году составляет 76 458 рублей. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Поддержка положена гражданкам России, родившим и воспитавшим 10 и более детей, граждан Российской Федерации. При этом одного статуса многодетной матери недостаточно. Звание должно быть официально присвоено. Выплата предоставляется независимо от других ежемесячных выплат, назначенных по федеральным законам. Вместо нее мать-героиня может выбрать расширенный набор льгот. Он включает бесплатные лекарства по рецептам и зубопротезирование, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд и другие меры поддержки, отметил экономист. И в завершении выпуска: почти каждый третий россиянин, 31%, ожидает, что качественная пара повседневной обуви прослужит 5 лет и дольше. Об этом пишет газета «Ру». Согласно опросу, 83% россиян считают удачной покупку повседневной обуви, которая прослужила не менее 3 лет. Наиболее распространенным требованием к сроку службы обуви оказались 3-4 года. Такой вариант

0: выбрал 51% участников исследования. Только 15% респондентов считает покупку удачной, если обувь прослужила от 1 до 2 лет. Один сезон назвали достаточным лишь 2% опрошенных. В последние годы потребители стали заметно рациональнее подходить к покупке обуви. Люди все реже рассматривают ее как обновление на один сезон и все чаще оценивают покупку на перспективу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риск.

0: Законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Шиномонтаж? Да.
4: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка? Да.
4: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
4: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
4: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
4: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: 92,6

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: 1 сентября 2026 года выпадает на вторник и законодательно не относится к нерабочим праздничным дням, поэтому общий обязательный выходной для родителей не предусмотрен, рассказали газете «РУ» в Департаменте организационного развития Роскачества. Там назвали несколько вариантов, позволяющих вместо работы проводить ребенка на школьную линейку. В департаменте уточнили, что родители могут воспользоваться одним из вариантов – взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска при согласии работодателя, оформить отпуск за свой счет или использовать накопленный отгул, заранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день. Производство товаров в космосе может появиться при условии добычи там природных ресурсов. Об этом в беседе СТАС сообщил соавтор исследования космической экономики, кандидат технических наук Александр Кирсанов. Сектор экономических ресурсов, предполагающий извлечение и переработку полезных ископаемых на астероидах, Луне или других небесных телах, изучили ученые. Кирсанов рассказал, что объем глобальной космической экономики уже превышает 500 миллиардов долларов и будет только расти. В перспективе в космосе может появиться собственное производство товаров для Земли и продукции для нужд самого космического сектора, топлива и элементы инфраструктуры, сказал он, отметив, что в такой ситуации не обойтись без добычи ресурсов в космосе. И в завершении выпуска выход новой части фильма «Человек-паук» подогрел интерес россиян к комиксам о приключениях этого супергероя. Как сообщили аналитики, накануне старта неофициального проката киноленты в Российской Федерации число пользователей сайтов с комиксами о «Человеке-пауке» выросло на 38%. Всего с начала августа аудитория ресурсов, посвященных супергерою, оказалась почти в 4 раза выше, чем за весь июль. Наибольшую долю внимания привлек официальный сайт нового фильма. Число его пользователей в этот период увеличилось почти в 7 раз. По данным аналитиков, с начала мировой премьеры 31 июля все копии нового фильма «Человек-паук. Новый день», размещенные пользователями на видеосервисе, за 2 недели собрали более 15 миллионов просмотров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос. Искусственный интеллект.

0: искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: И снова здравствуйте. Игорь вернулся в Вечерний Чехов. Ну, у нас, конечно же, бывают форс-мажоры. Ольга чуть-чуть приболела, поэтому пришлось ее сегодня заменить. Поэтому я сегодня с вами. И в среду так, точно так же буду и в обед, и вечером. Поэтому я сегодня за Ольгу. А Ольге я желаю быстрого выздоровления и возвращения в строй радио «Комета». Вечерний Чехов начинает свою работу. Я буду с вами до 20.00, поэтому присылайте ваши заявки путем смс и Макса мессенджера по телефону 8-916-244-2044. Какие-нибудь хорошие новости я тоже для вас посмотрю. Музыку мы сегодня хорошую, классную покрутим, поэтому, пожалуй, ну, с чего я начну? Я начну, наверное, с отечественного Владимира Кузьмина и австралийца Джейсона Донована. Поэтому, я думаю, вот так вот будет справедливо. Поэтому жду ваших заявок, приветов, поздравлений и пожеланий. И, естественно, я желаю всем хорошей дороги автомобилистам, которые возвращаются домой. Всех, также водителей, которые въехали в наш район, слушайте радио «Комета». Если вы остановитесь где-нибудь в пробке, можете заказать свою любимую песню, либо пассажиры, которые вместе с вами, точно так же могут прислать какую-нибудь смс для своей любимой заявки.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Комета. Первая чеховская.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио
1: Комета.
2: Радио Комета продолжает вечерний Чехов. Программу. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Ну, между тем я перехожу к новостям и хочу сказать, что вот вы думаете, есть ли какая-нибудь валюта, цена за доллар, которая может превышать, ну, или больше миллиона? Есть. Иранский реал упал до исторического минимума 1 992 000 реалов за 1 доллар, да? С прошлой недели реал подешевел на 4,5%, как Дональд Трамп объявил о начале сокрушительной экономической операции против Тегерана. В общем, Bloomberg приводит такие, соответственно, новости. Да, давление на валюту усиливается из-за стремления Соединенных Штатов изолировать Иран и угрожают, так сказать, партнерам Ирана. Блокируют ее, так сказать, основные порты в Персидском заливе, перекрывают экспорт нефти. И, в общем, нефть является ключевым источником валютных поступлений Ирана. В общем, вот такие вот дела. Так что 1 992 000 реалов за 1 доллар. Представляете, вот такие деньги люди там имеют. Итак, мы продолжаем, соответственно, наш вечер. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-2044 путем СМС и мессенджера Макс. Ну, а у нас группа Ела, последняя поэма.

0: Мета.
1: У меня заявка от Александра, который пишет: передайте привет любимой жене Ольге Рудниченко от мужа Александра и поставьте, пожалуйста, какую-нибудь веселую песню. Ну, давайте «Винтаж» послушаем. Веселая песня.

0: чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360.

0: Горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Радио.
1: Радио.
0: Комета.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов с Игорем продолжается. Между тем, я заявка от Сергея, который тут накидал несколько песен, но вот среди них есть композиция «Раненые города» в исполнении Мары. Мы, пожалуй, ее послушаем. Здесь также есть Алиса и еще кое-чего. Поэтому в течение буквально вот двух часов все эти заявки Сергея сыграются. Вот, исполнится. Поэтому не переживайте, все будем играть. Мы работаем до последнего клиента. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Заглянем, конечно же, в наш радиокалендарь. Сегодня я днем как-то очень скудно буквально какие-то там события освещал. Вот, но тем не менее новостной ленты не было, поэтому мне пришлось сегодня вам что-то в любом случае рассказывать. Поэтому мы рассказываем только положительные новости, поэтому не хочется, как говорится, тратить время на то, что, так сказать, не радует. Вот, поэтому нужно жить на позитиве, на яркой стороне, поэтому именно это нас сегодня как-то укрепляет и воодушевляет в любом случае. Я так думаю, как еще сказать тут вот. Поэтому начнем мы с Мары. Дальше, естественно, будет много разных заявок. Алиса тоже будет. И, естественно, вот Джейсон Донован тут буквально стоит на окончании следующего часа в плейлисте. Итак, 8-916-244-00-44. Подписывайтесь на наш портал информационной «Лопасня» ВКонтакте, в Максе, а также читайте газету «Лопасня» по пятницам. Она пользуется большим спросом в районе, так как там много полезной информации районного масштаба. В общем, народ это, соответственно, очень любит читать. Все, Мара и далее реклама.

0: «Вечерний тех» на радио «Комета». 92.6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».
1: «Комета».
7: Радио «Комета».
0: Вечерний Чехов на радио «Комета».
8: Я снова перехожу к приятным, так сказать, части нашей передачи. Я вот, Наташ, вот пропустил ваше сообщение, вот каюсь, да, вот, но в любом случае, как бы, да, я все проверяю и никого не оставляю. Вот, поэтому извините за то, что не обратил внимания раньше, но я хочу, так сказать, отдельно прочитать вашу заявку. Наталья Ширина пишет: «Добрый вечер. Первый день отпуска за 15 лет. Можно Юру Шатунова от цвета... «Лето цвета неба». Спасибо, Наташа. Конечно, можно. Даже нужно. Поэтому я хочу сказать, что я вас поздравляю с отпуском за 15 лет, да? Ну, как же так? Как же вы могли это допустить вообще, на самом деле, что такая вещь происходит? Так ЗОТу все должны ходить раз в год. Вот, поэтому некоторые даже делят свой отпуск на несколько частей. Поэтому вот, поэтому уж вы там хорошенько так за 15 лет дотяните, чего так, как говорится, не дотянули. Вот, поэтому Юр Шатунов для вас «От цвета неба» песня, да? Дальше, естественно, если у кого-то есть желание прислать ваши заявки, привет и пожелания, присылайте 8-916-244-00-44. Спасибо, что вы со мной. Мне как-то с вами тоже легче, на самом деле, да? Вот, тем более, я сегодня сверхурочно, как-то вот, ну, людей надо, друзей надо выручать. Поэтому сейчас начинается, так сказать, в сентябре бархатный сезон. Тоже, кстати, хорошее время для отпусков. Я, например, всегда любил конец сентября, да, и начало октября. Это вот прям мое. Вот в феврале, да, на Сан-Ремо фестиваль, да, и как раз осенью, как раз вот в это время. Летом, ну, кто любит, то нет. Я как-то спокойно. Летом можно и дома, так сказать, отдохнуть. Вот, а вот в такие периоды, где можно тепла хватануть, это, конечно, дорогого стоит. Все, Юрий Шатунов для Наташи. И далее, после, соответственно, в следующем часе встречаемся вновь. 8-916-244-00-44.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета». 92.6 FM.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Свыше 80% своих доходов в первом квартале текущего года граждане России направили на покупку товаров и оплату услуг. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. Расходы на покупку товаров и услуг 82%, указывается в публикации. Еще почти 15% доходов россиян пришлось на обязательные платежи и взносы. Сюда же входят налоги и другие обязательные выплаты. На покупку недвижимости граждане потратили 2,8% своих доходов. Российские специалисты впервые провели уникальный эксперимент по запуску стратосферных платформ в высоких широтах Арктики. Впервые радиосигнал в общедоступном FM-диапазоне был передан из стратосферы над Северным полюсом. Первую стратосферную платформу запустили непосредственно в районе Северного полюса. В ходе эксперимента она преодолела отметку 30 километров, и сигнал поймали обычные УКВ-приемники. Компании уточнили, что полюс в качестве площадки для запуска выбрали не случайно. Там нет индустриальных помех и ограничений для гражданского вещания. Специалисты уверены, что со временем такая схема позволит покрыть радиосигналом со спутника всю территорию России. Второй запуск провели в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Северном Ледовитом океане. В ходе этого эксперимента испытали возвращаемую платформу. Она преодолела более 100 километров и после выполнения программы вернулась в заданную точку. И в завершении выпуска названы самые популярные у россиян детские книги в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг видеосервиса «Рутюб» и издательств «Малыш» и «Махаон», входящих в АСТ «Азбуку». По данным издательств, самой популярной детской книгой первого полугодия 2026 года стала «Чебурашка 2», официальная новелизация. Вторую строчку занимают «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова. На третьем месте расположилось пособие Валентины Дмитриевой «Рисуем за 30 секунд любых животных». На четвертом ее же книга «500 увлекательных заданий для малышей 5-7 лет». Пятое место заняла книга «Жили-были кролики. Все приключения в одном томе с цветными иллюстрациями» Женевьевы Юрье. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду,

0: Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст боя ограничения 16+.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. «Комета».

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Программа «Вечерний Чехов» продолжается. Между тем, телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. И что я хочу сказать. Я сегодня не заходил практически вот наш основной радиокалендарь. И хочу сказать, что сегодня день странной музыки. Ну, бывает такое, что музыка для вас кажется странной. Кто-то считает для себя какую-то мелодию гениальной и лучшей для вообще для себя, как бы, и для человечества, можно так сказать. Скажет, да ты что, это же самый, это же крутой музыкант. Вот. Но, тем не менее, иногда мы думаем, боже, ну... Что слушают люди, да? Вот что вот слушают люди. Когда-то на радио «Комете», «Комета» была программа под названием «Другой понедельник». Она шла в воскресенье. Я ее слушал. Достаточно было очень интересно. И мне хочется, чтобы такая какая-нибудь юмористическая передача у нас появилась, где можно было просто похихикать в течение 2-3 часов, да? Вот, но поэтому, естественно, в рамках приличия, да, но тем не менее, может быть, кто-то обладает таким чувством юмора, что в принципе такой толковый и юмор, который действительно может вызвать у вас смех, все-таки существует. Главное иметь вообще чувство юмора и уметь, так сказать, этот юмор применить. Так вот, к чему я это веду все, да? Когда-то я услышал там в эфире, когда там есть такая, была такая рубрика, в которой, соответственно, ведущие этого шоу просто... тестировали новые какие-то песни, да, новые, да, и новых исполнителей. Вот. Эти исполнители были разные, в том числе и действительно необычные со своим репертуаром, своим, так сказать, технической поддержкой, либо просто самовыражением и импровизацией. И там была такая певица, ее зовут Лола Тиш. Лола Тиш, может быть, вы видели в интернете, вот у нее треки такие: «Розовые волосы», «Участница 11», «Кондиционер» или «Тишина». Вот. Но действительно, тут вот нечто такое непонятное на самом деле, но это вот такой вот юношеский авангард. Юношеский авангард, потому что

0: времени прошло достаточно. Не знаю, что с Лолой за 7 лет изменилось, да? Что она там нового наваяла? И вообще, как сказать, до сих пор ли она еще на своей волне сочиняет свои любимые треки? Может быть, они какие-нибудь ремиксы делают? Но тем не менее, попробуем композицию «Тишину» мы послушать. Но я сначала, пожалуй, пока я эту песню готовлю в трек-лист, я вам предложу группу «Cranberries», которая действительно была популярной в свое время в 90-х годах и стала культовой. К сожалению, Долорес О'Риордан ушла из жизни, но, тем не менее, я имел счастье эту девушку видеть, слышать и говорить с ней. Поэтому «Cranberries» прямо сейчас, «Just Imagination». Ну, а потом Лола Тиш с композицией «Тишина».
1: Вечерний чех на радио «Комета». 92,6 FM.
0: Но насчет Лолы Тиш я, конечно, вас предупреждаю. Будьте готовы к такой необычной манере подачи песни.

0: Ну, как вам творчество Лолы Тиш? Ну, сейчас реклама, после чего ATB.
1: Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tolvisyarvi.ru.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Чехов, заводская 1/1.
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
6: opt-akb.ru.
5: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Комета.
1: Вечерний Чехов продолжает свою работу. Меж тем, я хочу заглянуть в список новых треков, которые публикует портал Drive Music. То есть это новые композиции, которые загружаются в эфир плейлисты. И меж тем, я почему-то нахожу там композиции неплохие, да? Но мне кажется, что это все-таки здесь поработали нейросети, да, но я вот буквально там где-то вычитал в интернете, что существует программа какая-то Deezer или что-то такое, которая помогает, так сказать, вот отсекать такие композиции, да, ну вот, например, композиция «Море и вечер», написано «Светлый свет». Вот, поэтому давайте послушаем вот эту композицию, и я думаю, что в принципе, может быть, вы как-то сможете на слух отличить, применялись здесь нейросети или как вообще. Ну, далее, естественно, по списку. Если у вас есть желание прислать ваши заявки, поздравления и пожелания, присылайте. Я с удовольствием буду это играть. У меня буквально еще полчаса рабочего времени, поэтому с большим удовольствием я для вас сегодня буду работать. Впереди еще группа «Декабрь» и «Аматория», «Дыши со мной». Поэтому слушаем, слушаем «Светлый свет».
0: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Комета. Комета. Эконом-строй. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.
2: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. Меж тем, я благодарю всех, кто был сегодня у радиоприемников. Ну, что могу сказать? Время идет быстро. Да, сегодня уже 24 августа. Осталось недели буквально до календарной осени. Вот, поэтому присылайте ваши заявки, поздравления в наш эфир. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Но что я сегодня не сказал еще? Сегодня, 24 августа, в разные столетия, десятилетия, в 1995 году вышла операционная система Windows 95. В 1869 году была запатентована первая вафельница, вот, которой пользуются, так сказать, многие вот, кулинары. Ну, пожалуй, на сегодня все. Единственное, что, по-моему, в 1938 году еще в Голливуде начали снимать сериалы и применили такой, так сказать, термин «мыльная опера». Ну, это когда вот мыло все крутит-вертит. Вот такую сегодня мыльную оперу мне сегодня придется посмотреть. Восьмая серия сериала «Бункер». Сериал интересный. Третий сезон сейчас показывают. Он снят по книжке писателя Хью Хоуи. Почитайте. Три книги вышли, их можно купить. Поэтому сериал очень-очень интересный. Сегодня восьмая серия. Четыре сезона. Вот, но четвертый сезон, сказали, через год только покажут. Представляете, вот так вот они всех надули. Сказали, два сезона сняли, но покажут только один. Все, на сегодня все. Я оставляю вас с композицией «Святой» из фильма «Святой» с Вэлом Килмором. И прощаюсь с вами до среды. Я с вами буду также и днем, и вечером. Все, всем пока, доброго здравия. Спасибо, что были со мной.
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

0: Марила Пасни, 20:00.
1: А ты такая вообще, в темно-синем плаще. А ты такая вообще,

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: победы станем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Удивительные места необъятной России в рубрике
8: «Там, на неведомых дорожках».
9: Мурманск называют воротами Арктики. Это самый крупный город, находящийся за полярным кругом. Причем не только в России, но и во всем мире. Также Мурманск считается самым северным из незамерзающих морских портов России. В норвежском языке слово «норман» произносится как «нурман». Поэтому русские люди и назвали норвежцев мурманцами. Позднее мурманом стали называть побережье Баренцева моря, соседнее с Норвегией, а затем и весь Кольский полуостров. В 1915 году на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря был основан Мурманский морской порт. Официально годом основания города Романов на Мурмане считается 1916. Город стал последним городом, основанным в Российской империи. Через полгода, в апреле 1917 года, после февральской революции, город был переименован в Мурманск.
10: Путеводитель.
9: От Мурманска до Петрозаводска 930 километров. До норвежской границы 250. До Мурманска ходят прямые поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Минска и Вологды. Аэропорт находится в 23 километрах от Мурманска.
11: Исторический телеграф. В 4 веке с Мурмана собирали дань одновременно и Норвегия, и Новгород. Из-за этого регулярно происходили столкновения. Новгород великий не терпел враждебных действий норманов. Всякие грабеж жителей Кольского полуострова он рассматривал как ущемление своих собственных интересов, потерю части доходов. В 1326 году Норвегия и Новгород подписали мирный договор. Норвежцы отказались от притязаний на Кольский полуостров. Мурманск – город четырех войн. Первой мировой, гражданской, финской и Великой Отечественной. Причем за все время своего существования он не был ни покорен, ни завоеван ни разу. Недаром он носит звание города-героя. В Мурманской области насчитывается порядка 13 тысяч озер. Если вытянуть их в одну линию, то

0: можно обернуть весь земной шар.
1: Как красиво! Зимой с декабря до середины января в Мурманске можно наблюдать полярную ночь. На протяжении зимы можно увидеть незабываемые световые эффекты, северное сияние и появление двух и более солнц. Это явление вызвано преломлением света в кристалликах атмосферного льда. В Мурманске находится единственный в Европе океанариум, где обучаются и выступают арктические тюлени. Памятник защитникам советского Заполярья, который в народе известен как Мурманский Алёша, весит более 5000 тонн и по высоте уступает только волгоградской статуе «Родина-мать» и московским рабочему и колхознице. Следующим пунктом нашего путешествия по России значится тоже крупный портовый город – Владивосток. Там, на неведомых дорожках. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16 часов.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Это мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Когда поймешь умом, что ты один на свете,

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

Мета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Шорохове 22 часа.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16 лет.
3: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Когда

U2 New Year's Day стала первым международным хитом Бона и компании в далеком 83-м году. Несмотря на ее название и то, что ее частенько распевают в барах в канун Нового года, она отнюдь не посвящена новогоднему празднику. Первая во всех смыслах победная ласточка U2 с классического альбома «Война» родилась в 82-м, когда бас-гитарист Адам Клейтон дурачился и подбирал партию синти-поп-хита «Fade to Grey» группы «Visage». Композиция получила огромный резонанс по обе стороны Атлантики во многом благодаря своему посылу, который даже сами музыканты в разные годы трактовали по-разному. New Year's Day можно назвать первым большим гимном U2, который в своем стремительном темпе и мощном развитии говорил со слушателями о любви и свободе. Спустя годы фронтмен U2 Бона признавался в воспоминаниях, кем была вдохновлена песня. С одной стороны, трек обращен к жене музыканта, о чем свидетельствует книга Найла Стоукса. С другой, Бона не раз говорил о том, что во время сочинения текста думал о польском политическом активисте и лидере организации «Солидарность» Лехе Валенсе, который на тот момент находился под стражей, а в самой Польше было введено военное положение. Трек уже был записан, когда музыканты узнали, что 1 января военное положение будет снято, а арестанты и его сподвижники освобождены. Ситуация показалась группе просто нереальной. Особенностью песни стал и тот факт, что гитарист Эдж выступил в треке в качестве клавишника. По ходу песни он исполняет обе партии, что особенно интересно наблюдать на живых выступлениях команды.

Для многих людей по всему миру этот трек по-прежнему ассоциируется с морозным утром 1 января, началом чего-то нового и возможностью проститься с прошлым. В каком-то плане передать эту идею удалось и в клипе, который U2 снимали в Норвегии, будучи там на гастролях. Участники группы собирались появиться в клипе на лошадях, но никто из них не был умелым наездником, а коллектив как раз находился в турне, поэтому музыканты пришли к выводу, что им не стоит рисковать.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Первое чеховское радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Это одна из популярнейших свадебных композиций в истории Америки. Впервые эту песню записал и сделал хитом Перси Следж, а спустя почти 30 лет ее вознес на вершины рейтингов Майкл Болтон. И без помощи автора, конечно. Речь о красивейшей балладе «When a Man Loves a Woman». Рассказы Следжа об истории создания трека изобилуют яркими и трогательными деталями. Мотив будущей мелодии крутился в голове Перси задолго до того, как она стала завершенным произведением. В тот момент своей жизни Перси работал санитаром в больнице в Алабаме, а по вечерам пел в составе группы по кабакам. Его бросила девушка. Она рассталась с ним ради карьеры модели. Перси был настолько расстроен, что вечером, оказавшись на сцене перед микрофоном, понял, что не может сосредоточиться на программе. Он попросил группу играть легкий блюз, а дальше принялся напевать, изливая душу в словах импровизированной песни. «Я выпил пару рюмок, и мои глаза стали размером с куриное яйцо», — вспоминал Перси. «Я чувствовал себя легким, как пух, и просто хотел

На той памятной вечеринке присутствовал продюсер Кин Айви. Ему понравилась песня, и он пригласил Следжа записать трек. Именно Айви предложил изменить название и положить эту фразу в основу сюжета композиции. 17 февраля 1966 года запись была готова и привлекла внимание крупнейшей звукозаписывающей компании Atlantic Records, а весной пластинка вышла на этом знаменитом лейбле.

И сразу же сингл взлетел на вершину Billboard Hot 100 и R&B чарта, а затем, как по волшебству, почти каждое десятилетие композиция получала потрясающий кавер. В 90-х Майкл Болтон перепел трек, и его версия была даже удостоена Грэмми. На церемонии вручения Болтон не упомянул Перси Следжи, из-за чего подвергся жесткой критике. Правда, потом Майкл извинился перед Перси, отправив ему письмо со словами: «Мне всегда казалось, что ваше исполнение было элементом, сделавшим великолепную песню действительно классической записью и стандартом».

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

небо солнцезащитный взгляд. Мне вот ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Кометы» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. «Комета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.